заснул, то ли проснулся. Где-то между Хабаровском и Иркутском. Ноут сел давно, симка не ловит. Курю в тамбуре, пока проводник не прогонит. Но мозг потерян где-то между городами. И где мы только время здесь не коротали. Если день